0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Махаббат.

0: Жарнама. Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манола 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 16 мая, суббота. В Алматы солнечно, 21 градус тепла. В Шымкенте пасмурно, небольшой дождь, воздух прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, плюс 27.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 16 мая, суббота. В Алматы солнечно, 21 градус тепла. В Шымкенте пасмурно, небольшой дождь, воздух прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, плюс 27.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОССОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
8: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат туралы өз.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 16 мая, суббота. В Алматы солнечно, 21 градус тепла. В Шымкенте пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, плюс 27.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОССОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia – movement that inspires.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
10: Сағатына 70 шақырым жылдамдықта аквапланинг басталуы мүмкін. Су көзге көрінбейтін қауіп. Триангл еске салады. Жылдамдық пен жағдайды тең ұстаңыз.
11: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. «Триангл» – полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. «Триангл». 50 лет вместе с вами. Шины «Триангл». В шинных центрах «Сантайрс» и «Санклаб».
0: «Аспан FM».
2: «Махаббат Мекена».

0: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Span.fm.
1: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
0: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
7: Тыңда, арманда, ғашық бол.
6: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 16 мая, суббота. В Алматы солнечно, 21 градус тепла. В Шымкенте пасмурно, небольшой дождь, воздух прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, плюс 27.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: Мамыр кия. Таңдауым жаңа спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа кия спортэдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «Дьявол носит Прада 2». Фильм рассказывает о противостоянии Миранды Призли и Эмили Чарлтон, ее бывшей помощницы, ставшей конкуренткой на руководящем посту в борьбе за доходы от рекламы в условиях упадка печатных СМИ, когда Миранда приближается к пенсионному возрасту. На втором месте «Хотя бы в кино 4». Бывший заключенный отправляется на опасную миссию во Вьетнам, но все выходит из-под контроля. Гайрат Адильгерей, Гульнас Жаланова и Нуржан Талиндиев. На третьем месте проката «Mortal Kombat 2». Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем оказываются втянуты в решающую схватку друг против друга. Лишь преодолев внутренние разногласия, они смогут остановить мрачное правление Шао Кана, которое угрожает самому существованию земного царства и его защитникам. Приятного просмотра! Билеты можно купить на Ticketon.kz. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
0: Аспан FM.
9: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат туралы өздігендер.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 16 мая, суббота. В Алматы солнечно, 21 градус тепла. В Шымкенте пасмурно, небольшой дождь, воздух прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, плюс 27.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: Мамыр кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздіген.